наслушался, довольно я разных сплетен мерзких. По делу мне все это, зачем приехал я на этот глупый бал, зачем? Я не прощу Владимиру услугу эту, буду ухаживать за Ольгой, спешу его порядком, вот она.